0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Баня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области стартовала благотворительная акция для юных пациентов. В России планируют ввести единый билет для пригородных поездок. Опрос показал, с чем у россиян ассоциируется лето. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости для юных пациентов», пишут СМИ-44. Организаторы считают, что для детей важна не только медицинская помощь, но и внимание, поэтому предлагают порадовать их подарками. Подарить ребятам можно новые игрушки или наборы для творчества в заводской упаковке. Передать подарки в Костроме можно по адресу Ленина 20, а также на улице Зеленая, ряды 1. Пункты приема работают с 1 июня по 1 июля. В будние дни с 9 утра до 16 вечера. 5 июля все игрушки и наборы для творчества передадут в Костромскую областную детскую больницу и детские отделения районных больниц региона. Единый электронный билет в пригороде на разные виды транспорта планируют ввести в России. Об этом заявил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он рассказал, что правовым фундаментом для этого является закон, принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ. Напомню, в апреле текущего правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года. Для реализации идеи необходимо создание единой цифровой платформы, считает Никитин. Планируется, что она обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта. Россияне рассказали, что для них значит лето, пишет газета.ру. По результатам опроса, в летний период 53% россиян стараются есть как чаще свежие продукты, в числе которых сезонные ягоды и фрукты, купленные на рынке. При этом некоторые из участников даже выращивают собственный урожай на своем огороде или ходят за дикими ягодами в лес. Другие 38% поделились, что для них лето – это теплые вечера, яркие закаты, а также долгие неспешные прогулки. Еще треть опрошенных в это время года обязательно отправляются в поездку на море. Эти россияне признали, что не представляют свой летний отпуск без таких путешествий. Столько же респондентов собираются провести время на даче. Они не представляют этот сезон без грядок, свежего воздуха и семейных встреч на природе. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 3 июня. Пиу-пиу-пиу. Сколько разных праздников интересных. День рождения парашюта. Тут и праздник прогульщика. Всемирный день велосипеда. Международный день бега. День портных. День повторений. И даже день яйца.
1: Ну вот яйца в мешочек, мои любимые, это идеальный баланс, полностью плотный белок и нежный кремовый слегка жидкий желток. Чтобы добиться идеальной текстуры для яиц среднего размера, это категория S1, то есть столовая первой категории, варите их минут 5 в кипящей воде. Вообще яйца настоящий суперфуд, они не только служат основой для множества блюд, но и скрывают в себе удивительные биологические особенности. Так что развеиваем мифы на Ване. Цвет скорлупы зависит исключительно от породы курицы и никак не влияет на пищевую ценность. У птиц с белыми перьями и светлыми мочками ушей скорлупа обычно белая, а с темными, ну, коричневая или вот эту, что называется, пеструха, да? Цвет желтка зависит от рациона курицы. Яркий, насыщенный оттенок говорит о том, что в корме было много кукурузы или люцерны. Что-то желтого, да? А бледный, соответственно, было больше пшеницы. Желток – один из немногих естественных пищевых источников витамина D, что очень необходимо в наших северных широтах. Чтобы сформировать одно полноценное яйцо, организму курицы требуется чуть более суток. То есть она прямо вот как пулемет, она их не несет, да, надо понимать. Свежее яйцо всегда тонет в стакане с водой, а старое всплывает хозяйкам на заметку, поскольку в старом скапливается воздух, ну и скорлупа теряет свою плотность.
0: Да, в основном это касается, кстати, яиц перепелиных, потому что они-то подольше лежат в магазинах, нежели куриные. Куриные не такой большой риск хапнуть залежавшихся. А, кстати, что касается еще вареных яиц, вот сейчас же модно аэрогрили.
1: Конечно.
0: Я хочу сказать, что я варю яйца всмятку в аэрогриле без воды. Ты просто кладешь туда яйца, ставишь температуру 165 градусов и примерно около 8 минут, ну, в зависимости от, видимо, модели аэрогриля, можно подобрать свою. Ты их варишь, они не лопаются, с ними ничего не происходит, они идеально там без воды себя ощущают. Ну, а потом холодную воду.
1: Да, ну, единственное, что мы должны оговориться, яйца ни в коем случае нельзя класть в скорлупе в микроволновку.
0: Это да.
1: Иначе,
0: это да.
1: Иначе ваш завтрак серьезно оттянется.
0: Да, иначе вас завтрак придется слизывать изнутри микроволновки.
1: Обожаю. Мое почтение.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
3: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
4: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. 2 Волжская, 7.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.
7: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что ж, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
8: Радио «Ваня». Отличная погода.
11: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, ученые выяснили, что пары, которые устраивают свидания, вот прям такие с цветами, в ресторане, ну или в кафетерии в каком-нибудь, да, в какой-нибудь даже столовке, расстаются реже по сравнению с теми, кто просто проживает вместе и, знаете ли, друг другу сюрпризов не делает. Мы сегодня решили об этом и поговорить. Но наверняка же у вас были какие-то свидания, которые вас поразили в самое сердце, либо своей неожиданностью и вообще каким-то размахом, либо... Вот у меня как было. Встретилась как-то с одним молодым человеком, я еще тогда жила в Москве, и вот мы с ним гуляли по улице, это была зима, я говорю, что-то как-то холодно, он говорит, ну давай погуляем по торговому центру. Ну то есть как бы каких-то намеков, что там где-то посидим в кафетерии или еще в каком-нибудь заведении.
1: Сейчас
0: не было.
1: Сейчас я тебя покормлю, я знаю, где очень вкусные мукузани, да, вот
0: я, ну, не тот человек, который прям вот готов поесть и наесть на какую-то огромную сумму. Ну, просто попить, не знаю, кофе или чай, или ну куда-то. И вот мы ходили по этому торговому центру, я сразу же вспомнила вот этот вот стародавний бородатый анекдот, когда девушка с молодым человеком, значит, на свидании прогуливаются, и она говорит, ой, так вкусно пахнет в этом кафетерии. Он говорит, хочешь, еще раз пройдем?
1: Да-да-да, классика.
0: Вот такая вот история. Какие у вас были истории? Может быть, вас куда-то водили? Или вы кого-то куда-то водили? Истории от мужчин тоже принимаются. Они очень любят жаловаться в последнее время, что, мол, вот девушка, я ей салат за 285 тысяч рублей, а она мне отворот-поворот. Ну, ребята, как бы никто не сказал, что если вы кого-то покормите, то этот кто-то навсегда и навеки ваш.
1: Абсолютно никаких гарантий, да. Я тут вспомнил в связи с контекстом одну встречу, одно свидание.
0: Свое?
1: Да, свое, ага. Конечно. С одной, ну, значит, ну, простой девушкой, ну, я имею в виду простой в смысле не внешности, а по характеру такой хороший, покладистый, да-да-да. И мы с ней тусовались в Пирожковой на Московском проспекте.
0: Ой,
1: вот
0: класс.
1: Эта знаменитая, которая была открыта еще в 1956 году и до сих пор там работает. Слава богу, я сейчас живу там неподалеку. Вот, господи, как нам было хорошо. Это было совершенно...
0: Вкусненько.
1: Копейки, это было вкусно. Потом мы стали
0: целоваться
1: прямо в Пирожковой.
0: Алеша, ну нельзя вот так вот других людей смущать. Вдруг у кого-то печаль в жизни с кем-то.
1: Мы салфеточками заслонялись.
0: Говори теперь. Итак, друзья, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM», у нас есть группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Рассказывайте о своих свиданиях. Автор одного из комментариев получит подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Ярко, легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам везет, дела пойдут даже лучше, чем вы ожидали.
2: Овны, женщины, легкий, благополучный день, возможны приятные встречи и полезные открытия.
1: Тельцы, мужчины, вам навряд ли удастся добиться многого, так что лучше оставьте побольше времени для отдыха.
2: Тельцы, женщины, переживания носят сиюминутный характер, скоро вы наверстаете упущенное.
1: Близнецы, мужчины, имеет смысл обратить внимание на каждую мелочь, которая в дальнейшем может сыграть решающую роль.
2: Близнецы, женщины, позаботьтесь о любимом человеке. Он это оценит.
1: Раки, мужчины, прежде чем действовать, тщательно изучите свою ситуацию, посоветуйтесь со специалистами и экспертами.
2: Раки, женщины, у вас появятся хорошие идеи, но их воплощение отложите на потом. Пока запаситесь силами и настройтесь на конструктивный лад.
1: Львы, мужчины, рассчитывайте только на себя. Советчиков будет хоть отбавляй, но вряд ли эти рекомендации окажутся уместными.
2: Львы, женщины, на запланированные покупки тратьте деньги с умом. Еще раз подумайте. Без чего пока можно обойтись.
1: Девы, мужчины, хорошие шансы достичь успеха, но сильно не надрывайтесь. Перегрузки сегодня противопоказаны.
2: Девы, женщины, за помощью или советом обращайтесь к тем, кто старше. Собственных знаний и опыта может не хватить.
1: Весы, мужчины, отнеситесь ко всему, что происходит, философски, чтобы сохранить душевное равновесие.
2: Весы, женщины, не придавайте пустякам слишком большое значение. И уж точно на них не стоит обижаться.
1: Скорпионы, мужчины, если отказаться от досужих фантазий и принять реальность, как она есть, можно многого достичь.
2: Скорпионы, женщины, лучшее, на что вы сегодня способны, это спокойно плыть по течению без резких движений.
1: Стрельцы, мужчины, чувство юмора поможет вам избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения с людьми.
2: Стрельцы, женщины, у вас пришло время признать свои старые ошибки и попытаться их исправить.
1: Козероги, мужчины, стоит загрузить себя работой, чтобы на негатив не осталось времени. Ну а к обеду появятся весомые поводы для радости.
2: Козероги, женщины, ваши таланты признают даже те, кто еще вчера поглядывал на вас свысока.
1: Водолеи, мужчины, кто-то захочет воспользоваться вашей добротой. Присмотритесь к окружающим повнимательнее.
2: Водолеи, женщины, вы творчески подойдете к важному делу, поэтому результат удивит и порадует вас самих.
1: Рыбы, мужчины, не исключены трудности, но вы не отказываетесь от своих идей, а оптимизм приведет вас к победе.
2: Рыбы, женщины, у вас, возможно, начало романтических отношений. Не бойтесь сделать первый шаг.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, среда, и сегодня мы начали с того, что оказывается, пары, которые довольно давно живут вместе и регулярно как бы вспоминают этот конфетно-букетный период и ходят на свидания, расстаются значительно реже, чем те пары, которые пренебрегают подобными мероприятиями. Конечно, да. Ну, об этом, да, о ваших свиданиях, самых ярких, необычных, невероятно трогательных, а может быть, совершенно провальных, таких, да, фатальных, вы рассказываете и в телеграм-канале Радио Ваня ФМ, и в группе Радио Ваня ВКонтакте, и, конечно же, в нашем канале Макс, который так и называется Радио Ваня. Маргарита пишет в Максе: я когда-то упала на велосипеде и сказала «пук-пук» при парне. Было очень смешно.
1: Ну, всякое бывает. Это все-таки естественные звуки. А что теперь? Некоторые дамочки боятся и ну, вообще все боятся сделать, да, при...
0: Бывают, кстати, женщины настолько кроткие, что боятся кусок мяса съесть при мужчине.
1: И делают вид, что они наедаются листком салата.
2: Или спаржа.
1: И тут вот как вот вообще угадать, кстати, по поводу спаржи? Я тут у мамы умудрилась спаржи оторвать на огороде, которая еще не успела превратиться в метелки. Вот это самое, которое дорогая в магазине, а у нее еще вот только столбики. Правда, только два столбика осталось, да, остальные уже пытаются пушиться и хотят, значит, в букет в какой-нибудь
0: советский. Немедленно срезай и на пару обязательно подай с красной рыбой.
1: Да, я вот сейчас вспоминаю о своем... Ну, я бы не сказала, что это было свидание. Я познакомилась с парнем на сайте знакомств. Да, я вот тоже там была. И не раз, кстати. Вот, так вот, познакомилась, и он говорит: а можно я вот к тебе подъеду, поболтаем? Я говорю: ну, конечно, подъезжай. А тут надо сказать, что у него фотография была очень, ну, не очень, прямо скажем. И он такой: я буду на там черной девятке, ну, на «Жигулях». Я говорю: ну, конечно, приезжай. Чтоб вы понимали, ко мне приехал очень симпатичный мужчина во двор. Ну, мы договорились встретиться, что я выйду на «Мерседесе». Я говорю: а зачем ты поставил такую фотку? А зачем ты сказал, что ты приедешь на «Жигулях»? Он говорит: да мне просто интересно было посмотреть на девушку, которая согласилась встретиться вот с таким не очень приятным парнем, да еще и на какой-то там машине. Я говорю: да мне вообще без разницы, хоть на велосипеде приезжай, хоть на самокате. Ну,
0: да хоть пешком!
1: Ну, конечно. А почему не пообщаться с человеком? А он, вот, понимаешь, вот решил меня вот так вот проверить. Мы потом еще, да, какое-то время общались. Если у вас тоже были какие-то подобные истории, то рассказывайте о них, как это было. Ну, а мы через некоторое время зачитаем ваши следующие сообщения.
3: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У вас участок на берегу и катер? А вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
5: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
6: Без возрастных ограничений.
7: Реклама.
8: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
9: Костромской государственный университет. Твоя игра – твои правила.
10: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
11: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
13: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «ИП Пивоваров». В Костромской области стартует ежегодный фестиваль традиций. Россиянам рассказали, какие астрономические явления можно увидеть летом. Эксперты назвали неочевидные причины тяги к бургерам и пицце. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартует ежегодный фестиваль «Дорогами народных традиций», пишут СМИ-44. На нем будет презентован творческий и экономический потенциал муниципалитетов. Мероприятия запланированы в Нерехте, Чухламе, Красном на Волге, Галиче, Шарье и других городах. На деревенских подворьях районы представят изделия народно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению традиционных изделий, оберегов и сувениров. Вместе с тем желающие смогут приобрести товары местных производителей и попробовать приготовленные по старинным рецептам традиционные блюда. Ближайший фестиваль пройдет 6 июня в Нерехте. В ходе культурной программы на сцене выступят лучшие творческие коллективы районов, а также сольные исполнители. Летом этого года россиян ждут сразу несколько интересных астрономических явлений, которые можно увидеть невооруженным глазом. Об этом газете «Ру» рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института Сергей Жуйко. По его словам, в начале июня можно наблюдать сближение Венеры и Юпитера. Наименьшее расстояние между ними будет примерно 9 июня. В конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна, что тоже можно наблюдать невооруженным глазом. В августе же пройдет метеорный дождь Персеиды, падающие звезды, которые являются микроскопическими песчинками, сгорающими в атмосфере. Это явление можно будет увидеть 9, 10, 11 и 12 августа, также в любой точке России. Желание заказать пиццу или бургер не всегда говорит о том, что человеку просто хочется чего-то сытного. Как объясняют эксперты, бургер, пицца и подобные им блюда дают ясный и насыщенный вкус. В них объединяются поджаренная корочка, сыр, соусы и мясные ингредиенты. Поэтому такая комбинация быстро дает удовольствие и хорошо запоминается. Кроме того, работает и общий фон вокруг такой еды. По словам специалистов, это давно уже не только вопрос вкуса, но и сильный маркетинг. Бургеры и пиццу подают как символ отдыха и награды после тяжелого дня. Еще один важный момент – эмоциональная память, убеждены эксперты. У многих такая еда связана с чем-то теплым и знакомым с детства. В итоге человек тянется не только к самой еде, но и к ощущению комфорта, которое с ней ассоциируется. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о свиданиях. Сразу же скажу, что автор одного из комментариев, которые вы оставляете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в Телеграм-канале «Радио Ваня FM» или в нашем канале «В Максе Радио Ваня», получит в подарок издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца». Ну, а прямо сейчас продолжаем читать ваши комментарии. Вот Екатерина Сергеевна отметилась в нашей группе ВКонтакте как раз. «Свиданий, как их показывают по телевизору или описывают в книгах, у меня не было. А вот встречи, гуляния, держась за руки, конечно, были. Как говорится, ах, когда, когда, в каком году? Самое незабываемое было зимой на речке. Я впервые гуляла по льду, боялась, но все прошло хорошо. Мы жгли камыши». Зима, жгли на льду. Ну и когда уходили, засыпали снегом. Хорошо, что вас не засыпало, Катя. Словом, мне было очень интересно. И фотография того времени прилагается. Катя нашла где-то в закромах своих фотку молодежную.
1: Да, прекрасная фотография. Я сейчас почему-то вспомнил сказку про Емелю, как он у полыньи разговаривал со щукой. Угу, это тоже своего рода свидание, что-то такое романтическое. Причем...
0: Может, он, если бы ее поцеловал, она бы превратилась в принцессу.
1: Вот его главная ошибка. Но, тем не менее, видишь, это необычная ситуация. Обычно мужчина исполняет женские желания, а тут...
0: Да, хотел Емеля получить золотую рыбку, а получил леща.
1: Матвеев, наш канале в Максе, радио Ваня. Когда мы пошли в итальянский ресторанчик, заказали пиццу, у девушки оказалась аллергия на томатную пасту.
0: Ну, а девушка, которая шла, она сразу не могла сказать с вами. Вообще-то это же логично, что если вы идете в пиццерию, то там томатная паста к любой пицце прилагается. Ой, я вчера такую пиццу съела, ты не представляешь.
1: Нет,
0: я вчера просто...
1: На улице?
0: Да нет...
1: Не, ну в смысле.
0: Не, меня уже... не выгнали из дома.
1: Иди ешь на площадку.
0: Я купила пиццу, но я же вчера отмечала, значит, день рождения своей младшенькой.
1: Да.
0: Вот. И купила пиццу и решила, что вечером она, естественно, с подружками куда-нибудь учапает. А утром у нас будет праздничный завтрак. Ну, вот не обед, да, а завтрак. И пришла домой с ароматной, прямо с такой ух! Аж прямо слюнки текли. Пока дошла до дома, думала, прямо тут и это. Очень вкусно. Не буду говорить, какая. Мне за это не заплатили. Но как-нибудь мы про пиццу еще поговорим, потому что это одно из тех мест, которые нам как-то насоветовали наши слушатели.
1: Екатерина Сергеевна Грицаев, Макси, когда-то на третьем свидании мой будущий муж сказал: «Хочешь почувствовать ветер свободы?» Ну и я и почувствовала свободу падения. Мотоцикл, я, он, и вот мы уже изучаем асфальт. Говорю, ты успел загадать желание? Звезда упала. Ну, все обошлось нормально, 15 лет за плечами.
0: Я хочу сказать, что Екатерина Сергеевна очень красивая.
1: Невероятно.
0: Да. Я фотку посмотрю.
1: Очень обаятельно.
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
0: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой.
4: 770908.

0: Опасно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что ж, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня» ближе и роднее!

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, среда. Сегодня вы нам рассказываете о своих самых ярких свиданиях. Причем яркость может иметь и, так сказать, оттенки, что называется, обратной стороны Луны.
1: Да? Приглушенные тона.
0: Приглушенные тона, да, пыльная роза.
1: Вот говорят, что пары, которые ходят на свидания, хоть и живут там вместе уже 10-20 лет, они реже расстаются, потому что всегда присутствует какой-то элемент неожиданности. Если у вас нет вообще ни единой идеи, мы вам сейчас поможем. Значит, во-первых, куда можно пригласить свою даму на свидание? Ну, посещение музеев, выставок, театров и концертов – это основополагающее. Можете в кино ее позвать, например, и за коробочкой попкорна шепнуть на ухо, как вы ее до сих пор любите, хотя у вас уже 8 детей. Мастер-классы, опять же, никто не отменял. Как в фильме «Привидение», раз – и горшок слепили один на двоих.
0: Гончарный круг, да, когда да. Твои пальцы касаются ее нежных,
1: о, романтично.
0: Узких ладоней.
1: Да. Квесты тоже для любителей пощекотать нервишки, почему бы и нет. Спортивные активности. Ну, вдруг ваша дама, например, любит болтаться на веревках, в конце-то концов.
0: Веревочные парки для этого.
1: В Санкт-Петербурге очень распространено.
0: Люди придумали, да.
1: Прогулки и пикники – это следующая идея. Прогулки и пикники, сейчас лето.
0: Шашлыкао.
1: И не только шашлыки, ну.
0: Еще рыбалки, например, да, потому что многие девушки в последние годы почувствовали вкус к рыбной ловле и прекрасно разбираются во всех спиннингах, безинерционных катушках,
1: вообще иногда
0: воблерах.
1: Очень хочется посидеть тихонечко и помедитировать на этот поплавок, потому что жизнь, знаете ли, нет-нет, да и нервная, и вот тут вот сидишь себе, успокаиваешься. Я помню, мы ходили как-то у нас около Балтийской жемчужины, это на юго-западе Санкт-Петербурга, естественно, там часть Финского залива, каналы, и вот сижу я на рыбалке с удочкой, ничего не клюет, но лягушки квакают. Для меня просто это какая-то была музыка для ушей. Но наш друг, который жил там недалеко, он на них, конечно, ругался. Говорит, ты представляешь, времени 3 утра, белые ночи, я не сплю, еще эти квакают. Ну, каждому свое, как говорится. Друзья, где вы были на свидании, на самом необычном, и какое свидание, ну, прямо скажем, не удалось? Рассказывайте об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
2: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня о свиданиях решили поговорить. У кого какие были, запоминающиеся. Может быть, тем, что необычное оно было, а может быть, тем, что провалилось с треском. Есть у нас телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», есть у нас группа ВКонтакте, где можно написать свое сообщение. И есть у нас канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и тут отметилась Наталья. Дело было в Новосибирске. Как будто бы длинная история, но не очень. Я студентка, он солдатик-призывник. И встретились мы на железнодорожном вокзале глазами. И не расставались. 24 часа не расставались. Дело в том, что мы ехали в разные стороны. И когда провожала его, мы оба плакали и знали, что не встретимся больше никогда. Грустно, конечно. Его звали Женя, пишет Наташа. Ну, Наташ, наверное, не судьба. Нам жизнь подсовывает каких-то людей для того, чтобы мы прошли какие-то уроки. И если вы, даже живя в одном городе и на одной улице, больше не встречаетесь, значит, этот человек свою роль уже выполнил. Вот так вот в вашей судьбе.
1: Да, потому что у каждого человека есть свое жизненное задание, естественно. И он не умрет, пока его не выполнит. Это я так пытаюсь
0: приободрить аудиторию. Да. Ну, у меня не очень получилось, правда.
1: Кривовато. Сергей Хапуженков отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте». У меня жена, инициатор свиданий, звонит с работы, говорит, я приглашаю тебя на свидание. Встретимся у переезда, пойдем посидим куда-нибудь или просто почкаемся. И вот здесь мы застряли с Варварой Теодоровной.
0: Да. И начали и думать, это опечатка или такое слово?
1: Нет, мы подумали, что это да, что это какое-то максимально интимное имеет в виду Сережа Хапуженков.
0: А вот и нет.
1: Да, и оказалось, что почкаемся, это прогуляемся, это брянский диалект.
0: Вот это я считаю романтика, пишет Сережа, и я тоже считаю, что это романтика, но Сережа, не кажется ли вам, что и вам тоже надо как-то для жены устроить сюрприз, там, почкаться или там еще что-то как-то? Ну, потому что вы же вот говорите, что она инициатор, а представьте, как она удивится, если сегодня вы ей позвоните или напишите сообщение, мол, дорогая любимая, предлагаю тебе съесть... Хоботницу. Просто дело в том,
1: сейчас
0: что
1: узнаете, ребята.
0: Хоботница это вообще-то осьминог.
1: Это блюдо сербской, да?
0: Кухни. Да, сербской, хорватской кухни, да. И вот мы просто как-то вот почкаемся, съедим хоботницу. Мне кажется, что вот надо как-то немножечко разнообразить.
1: Ну, что-то это самое, почкались, потом хоботницу поели.
0: А потом сорвали вицу.
1: А потом, когда Сережа ударился о кольцо Сатурна, мы проснулись.
0: Что ты про вицу ничего не сказал? Знаешь, что такое вица?
1: Это веточка?
0: Это ты уже, я тебе уже рассказала, так нечестно. Это у меня в Кирове веточка, да. А может, ты знаешь, что такое паут?
1: О, паук?
0: Нет, паут.
1: Паут?
0: Большая муха.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В Розы 44. Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с Розы 44. Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-153.
6: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30-30-23. Код города 49-42.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Все, что ты любишь.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме началась подготовка к юбилейному полумарафону. В Госдуме предложили оплатить выпускной для школьников из многодетных семей. Психолог рассказала, как способствовать развитию ребенка летом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. 12 июня в Костроме состоится традиционный полумарафон «Здорово, Кострома», пишут СМИ-44. Он проводится ежегодно в рамках российского проекта «Бегом по Золотому кольцу». В этом году на старт выйдут более 2500 участников. Это бегуны из 56 регионов России и спортсмены из 4 иностранных государств – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и даже Шри-Ланки. Старт забегом будет дан на Сусанинской площади. Участники преодолеют дистанции в 21, 10, 5 и 3 километра. Стоит отметить особенность полумарафона в нашем городе – сочетание спортивной и туристической составляющей. Маршруты дистанции проложены по главным историческим улицам города. Остальные забеги пройдут в Москве, Ярославле, Рыбинске, Ростове-Великом, Иванове и Угличе. Более подробное расписание мероприятий можно узнать на официальном сайте проекта. Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Пишет газета.ру. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Крайне важно, чтобы она не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. Чтобы замотивировать ребенка читать и учиться без принуждения в летний период, можно придумывать игру на каждую неделю каникул, рассказала психолог Ольга Преснова. Ее слова приводит газета.ру. Первым шагом, по словам психолога, станет выбор темы для игры. Необходимо составить примерный сценарий заданий, игр и экскурсий на 7 дней. Далее необходимо придумать задания, объединенные одной темой на каждый день. При выборе направления необходимо учитывать, на что именно ваш ребенок откликнется с большим желанием, отмечает эксперт. Ну и в-третьих, можно разработать примерный сценарий каждого дня с учетом трекера полезных привычек и школьной программы по интересующим предметам. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 3 июня. Пиу-пиу-пиу. Сколько разных праздников интересных. День рождения парашюта. Тут и праздник прогульщика. Всемирный день велосипеда. Международный день бега. День портных. День повторений. И даже день яйца.
1: Ну вот яйца в мешочек, мои любимые, это идеальный баланс, полностью плотный белок и нежный кремовый слегка жидкий желток. Чтобы добиться идеальной текстуры для яиц среднего размера, это категория S1, то есть столовая первой категории, варите их минут 5 в кипящей воде. Вообще яйца это настоящий суперфуд, они не только служат основой для множества блюд, но и скрывают в себе удивительные биологические особенности. Так что развеиваем мифы на ванне. Цвет скорлупы зависит исключительно от породы курицы и никак не влияет на пищевую ценность. У птиц с белыми перьями и светлыми мочками ушей скорлупа обычно белая, а с темными, ну, коричневая или вот эту, что называется, пеструха, да? Цвет желтка зависит от рациона курицы. Яркий, насыщенный оттенок говорит о том, что в корме было много кукурузы или люцерны. Что-то желтого, да? А бледный, соответственно, было больше пшеницы. Желток – один из немногих естественных пищевых источников витамина D, что очень необходимо в наших северных широтах. Чтобы сформировать одно полноценное яйцо, организму курицы требуется чуть более суток. То есть она прямо вот как пулемет, она их не несет, да, надо понимать. Свежее яйцо всегда тонет в стакане с водой, а старое всплывает хозяйкам на заметку, поскольку в старом скапливается воздух, ну и скорлупа теряет свою плотность.
0: Да, в основном это касается, кстати, яиц перепелиных, потому что они-то подольше лежат в магазинах, нежели куриные. Куриные не такой большой риск хапнуть залежавшихся. А, кстати, что касается еще вареных яиц, вот сейчас же модно аэрогрили.
1: Конечно.
0: Я хочу сказать, что я варю яйца всмятку в аэрогриле без воды. Ты просто кладешь туда яйца, ставишь температуру 165 градусов и примерно около 8 минут, ну, в зависимости от, видимо, модели аэрогриля, можно подобрать свою. Ты их варишь, они не лопаются, с ними ничего не происходит, они идеально там без воды себя ощущают. Ну, а потом холодную воду.
1: Да, ну, единственное, что мы должны оговориться, яйца ни в коем случае нельзя класть в скорлупе в микроволновку.
0: Это да.
1: Иначе, это да. Иначе ваш завтрак серьезно оттянется.
0: Да, иначе вас завтрак придется слизывать изнутри микроволновки.
1: Обожаю. Мое почтение.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что ж, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: «Утренняя зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, божья коровка и караед. Мы приглашаем вас в группу радио «Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали насекомое.
3: Автор одного из правильных ответов получит в подарок сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге. Ну а на картинке подсказки, что же мы видим? Свежий зеленый салат. Так и хочется в жаркий день положить себе тарелочку такого вот из огурчиков, да из укропчика, да со сметанкой. Ну, люди, которые посложнее любят салатики, могут туда добавить еще каких-то ингредиентов. Но по мне, так это уже хорошо. Ну, может, еще зеленого лучку бы я придобавила. Да, и чуть-чуть чесночка. И тогда эти огурчики станут малосольными. Кстати, вот расскажу о быстрых малосольных огурцах. Берете огурцы, любые, нарезайте их бочоночками, ну, чтобы побыстрее промариновались. Кладете их в пакетик. Ложечка соли, ложечка сахара. Обязательно укроп, обязательно, укроп, да, зелененький, и чесночка, можно потереть, можно порезать, все, завязываете пакетик, подбрасываете вы весело, как жонглеры в руках, и кладете на стол, он немножечко лежит, вы снова его хватаете, снова подбрасываете, от него уже идет аромат просто малосольных огурцов невероятных, и буквально через полчаса, часик, можно в холодильничек еще потом положить, чтобы они холодненькие были, наслаждайтесь, как говорится. Так вот, все, рецепт я рассказала. Малосольных огурцов сама чуть не за...
2: Ой. Как будто перекусила, да.
3: Да. Итак, глядя на картинку-подсказку, вам нужно угадать насекомое. Всем удачи.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ничего себе, какие вы все умные. Мы сегодня в умной зарядке загадали насекомое, и почти все сразу же посмотрели на картинку, подсказку и отгадали.
3: Да, можете заглянуть в нашу группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Мы видим блюдо с нарезанными огурчиками, присыпанными укропом. Тут очень красиво все оформлено еще и помидорами черри. Тут
2: салатик.
3: Свежий чесночок, салатик. По-моему, вот справа это мята.
2: Угу. Эстетично. Кстати, как тебе мята моя? Я же тебе помнишь, когда мяту?
3: Слушай, я ее завариваю последние два дня, и вчера, и позавчера, когда ты мне подарила. Ну, это что-то невероятно. А я, естественно, и мяту, и мелиссу, и обычный черный Эрл Грей. Но это отвал башни.
2: Да, у меня наросла мята и мелисса, и я решила, что Алешке для того, чтобы он был здоровенький и не кашлял, обязательно нужно принести, чтобы он себе заваривал по утрам и там в течение дня, потому что мята и мелисса, они вообще обладают, конечно, и антисептическими свойствами, и в принципе, от одного запаха только уже хочется жить и что-то делать.
3: Слушай, вот твоя мелисса невероятный вот этот вот лимонный аромат,
2: да, да,
3: прям
2: да,
3: по всей кухне.
2: Ну ладно, мелисса это мама, моя только мята. Так вот, друзья, значит, глядя на картинку, подсказку, что же вы предположили, кроме правильных ответов? Очевидно, муха, клоп, комар, в конце-то концов, стрекоза, пчела. А я, кстати, только недавно узнала, что, оказывается, паук это вовсе не насекомое. Это какое-то другое.
3: Это ужас.
2: К чему-то относится, да. Так, майский жук у нас еще здесь имеется в хозяйстве. Богомол. И гусеница, и белокрылка. Вот белокрылка...
3: Златоглаз.
2: Белокрылка, конечно, вообще паразитическая штука.
3: Есть такое
2: она,
3: насколько?
2: Да, поражает огурцы с помидорами, и надо там как-то от нее избавляться. Я не особо, я садовод, вот понимаешь, мята она сама растет, а огурцы и помидоры, их прям надо вот выращивать. Друзья, правильный ответ был, ну, конечно же, кузнечик. Совсем как огуречек, и в траве он сидел, и у нас как раз огурцы в траве на картинке-подсказке.
3: С победой поздравляем сегодня Дашу Орлову и вручаем ей сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в Лазертаге.
2: Партнер розыгрыша портал 78. Лазертаг, виртуальная реальность и дни рождения под ключ для детей и подростков. Настоящие эмоции, командные игры, игры и праздники, которые запомнятся навсегда. Подробности на сайте Портал 78. ИП Павлов Виктор Александрович.
1: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. У нас сегодня 3 июня, по народному календарю Оленей день. День связан, опять же, с началом лета. У нас все еще лето наступает. Ну, не сразу же, вот так вот раз за один день и случилось. Это же свадьбы по русским народным традициям один день не празднуются, а тут целое лето. Так вот, природа пробуждается, животные становятся активными и наступает важный для сельскохозяйственных и охотников занятий период.
2: Речь идет прежде всего, конечно, об оленях. Именно поэтому и день сегодня связан с всевозможными охотничьими историями, о которых мы с удовольствием расскажем в манере Ивана Сергеевича Тургенева.
1: А вообще олень и другие лесные обитатели считались покровителями леса и полей. Поэтому в этот день природу уважали, да старались не нарушать ее хрупкого равновесия. В народе день отмечался тихо да сдержанно, без излишних празднеств, дабы не разозлить духов леса, да не распугать всю живность.
2: Особое внимание уделялось приметам, которые помогали понять, как сложится погода и урожай в ближайшей неделе. Считалось, что по поведению оленей и птиц можно предсказать как жару, так и дожди, а также общее настроение природы в летний сезон.
1: Представляешь себе, как Роман Вильфан сейчас бегает с фоторужьем по лесу, чтобы сфотографировать оленя, чем он занимается, чтобы понять, что нам завтра написать в прогнозе погоды.
2: Зрелище потрясающее. С удовольствием бы включил это в репортаж на каких-нибудь вечерних новостях.
1: 3 июня охотники и крестьяне часто наблюдали за лесными зверями, это вот даже уже не шутка. Если олени вели себя спокойно, ни на кого не нападали, никуда не выбегали, погода ожидалась хорошая. Ну а если олень нервничал, да лапкой задней подергивал, признак надвигающегося ненастья. Вот.
2: То есть грозу можно таким образом предсказывать?
1: Конечно, олень ее выбьет своим копытцем. Кроме того, в оленьи дни на Руси старались проводить ритуалы для защиты от болезней и бедствий. Не то чтобы там противовирусные препараты, аппараты поглощать пачками или маски на себя надевать. Плести веники надо из трав, которые затем в домах развешивать.
2: Веники, разумеется, из лекарственных трав, да, которые там пахучие, которые каким-то образом обеззараживают атмосферу в доме.
1: Ну, если ты разбираешься в этом, то да. Если нет, просто травы надри какой-нибудь, и все. Главное, чтобы потом тебя за это не загребли, что не то что-нибудь надрал.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
5: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: теперь друг.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Костромской области выставили на торги училище в усадьбе Островского. Минпросвещение обновит школьный стандарт для 10-х и 11-х классов в следующем году. Мед, черника и тархун стали главными символами российских регионов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Островском районе Костромской области на аукцион выставлено здание начального училища в селе Щелоково, построенное вдовой драматурга, пишут СМИ 44. Щелоково известно не только как усадьба великого драматурга, но и как живописный природный уголок с уникальными ландшафтами, которые вдохновляли писателя. В 1899 году училищу присвоили имя Островского. Более 100 лет здание использовалось по первоначальному назначению как школа для местных детей. Сегодня же объект культурного наследия представляет собой нежилое здание площадью 142 квадратных метра и земельный участок 517 квадратов. Прием заявок завершится 21 июня, а сам аукцион состоится 3 днями позже. С начала учебного года в российских школах планируется ввести обновленный образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов, пишет газета.ру. Новый ВГОС среднего общего образования разработан Министерством просвещения России. Согласно проекту документа, старшеклассники получат право изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубления. При этом для тех, кто хочет более детально освоить отдельные дисциплины, сохранится возможность профильного обучения. Кроме этого, в ведомстве отметили, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными с упором на практическое применение. Вместе с тем, в перечень метапредметных результатов обучения впервые включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Мед, черника, тархун и лимонник стали главными гастрономическими символами российских регионов, пишет газета.ру. Эксперты изучили природно-гастрономический код Алтая, Карелии, юга страны и Дальнего Востока. Так, например, выяснилось, что Алтай часто ассоциируется с медом. В нем особенно ярко раскрываются мягкая яблочная сладость и легкая естественная терпкость. Север – это уже совсем другая палитра. Черника, брусника, бузина и более прохладный ягодный вкус. Говоря о южных регионах, то они традиционно тяготеют к более сочным и ароматным сочетаниям. Тархун здесь звучит особенно органично. А для Дальнего Востока характерны насыщенные вкусы лимонника, винограда и цитрусовых нот. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, Служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам везет, дела пойдут даже лучше, чем вы ожидали.
2: Овны, женщины, легкий, благополучный день, возможны приятные встречи и полезные открытия.
1: Тельцы, мужчины, вам навряд ли удастся добиться многого, так что лучше оставьте побольше времени для отдыха.
2: Тельцы, женщины, переживания носят сиюминутный характер, скоро вы наверстаете упущенное.
1: Близнецы, мужчины, имеет смысл обратить внимание на каждую мелочь, которая в дальнейшем может сыграть решающую роль.
2: Близнецы, женщины, позаботьтесь о любимом человеке. Он это оценит.
1: Раки, мужчины, прежде чем действовать, тщательно изучите свою ситуацию, посоветуйтесь со специалистами и экспертами.
2: Раки, женщины, у вас появятся хорошие идеи, но их воплощение отложите на потом. Пока запаситесь силами и настройтесь на конструктивный лад.
1: Львы, мужчины, рассчитывайте только на себя. Советчиков будет хоть отбавляй, но вряд ли эти рекомендации окажутся уместными.
2: Львы, женщины, на запланированные покупки тратьте деньги с умом. Еще раз подумайте. Без чего пока можно обойтись.
1: Девы, мужчины, хорошие шансы достичь успеха, но сильно не надрывайтесь. Перегрузки сегодня противопоказаны.
2: Девы, женщины, за помощью или советом обращайтесь к тем, кто старше. Собственных знаний и опыта может не хватить.
1: Весы, мужчины, отнеситесь ко всему, что происходит философски, чтобы сохранить душевное равновесие.
2: Весы, женщины, не придавайте пустякам слишком большое значение. И уж точно на них не стоит обижаться.
1: Скорпионы, мужчины, если отказаться от досужих фантазий и принять реальность, как она есть, можно многого достичь.
2: Скорпионы, женщины, лучшее, на что вы сегодня способны, это спокойно плыть по течению без резких движений.
1: Стрельцы, мужчины, чувство юмора поможет вам избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения с людьми.
2: Стрельцы, женщины, у вас пришло время признать свои старые ошибки и попытаться их исправить.
1: Козероги, мужчины, стоит загрузить себя работой, чтобы на негатив не осталось времени, ну а к обеду появятся весомые поводы для радости.
2: Козероги, женщины, ваши таланты признают даже те, кто еще вчера поглядывал на вас свысока.
1: Водолеи, мужчины, кто-то захочет воспользоваться вашей добротой. Присмотритесь к окружающим повнимательнее.
2: Водолеи, женщины, вы творчески подойдете к важному делу, поэтому результат удивит и порадует вас самих.
1: Рыбы, мужчины, не исключены трудности, но вы не отказываетесь от своих идей, а оптимизм приведет вас к победе.
2: Рыбы, женщины, у вас, возможно, начало романтических отношений. Не бойтесь сделать первый шаг.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Лекс представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0909-08, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.
5: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит, что в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». И сегодня группа «Винтаж» представит нам песню «Малахит». Премьера песни состоялась еще 10 апреля 2026 года. Автором песни выступил Алексей Романов, который также участником группы «Винтаж» является. Что же поется в этой песне? Почему так люди любят камни больше, чем людей? Почему так люди любят малахит и бриллианты? Им любви важней. Только ты не плачь, раненое сердце мое. Вот такая вот история, да.
2: Более того, вышел и клип на эту песню. Аня Плетнева решила вернуться к своим истокам и вспомнить, что по образованию она скульптор вообще-то. Правда, в этот раз артистка не создавала произведение искусства, она стала им сама. В новом видео звезда предстает в образе ожившей статуи, словно Галатея, сошедшая с пьедестала благодаря силе вдохновения и чувств.
1: Да, клип получился атмосферным и каким-то магическим, пластика, свет, детали. Все это создает ощущение, как будто зритель наблюдает за рождением искусства в реальном времени.
2: Когда мы снимали этот клип, происходили настоящие чудеса, поделилась Анна. Эта магия зафиксирована и готова проникнуть в каждого, кто посмотрит это кино. Только загадайте то, о чем давно мечтали.
1: Ну что ж, друзья, смотреть мы не будем, но послушать прямо сейчас послушаем. Аня Плетнева, группа «Винтаж», песня «Малахит» на радио «Ваня». А вдруг

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, среда. Сегодня говорим о свиданиях, вспоминаем самые лучшие и самые провальные. Антонина отметилась в нашем канале в Максе, он так называется, Радио Ваня, будучи бедной студенткой, на одном из свиданий заказывала в кафе себе от души, а по итогу пришлось платить пополам. Обратно не хватило денег на маршрутку до дома. И пришлось пешком идти. Но зато сытая.
1: Не всегда еда – это главное. Маша Уразова. Мы с мужем летом любим ездить по грибы или за ландышами на байке. С ландышами поосторожнее. Это ядовитые, на самом деле, цветы. Как вы понимаете, приезжаем мы без грибов и ландышей. Но довольны.
0: Ирина познакомилась с мужчиной как-то. Мы долго переписывались, созванивались по телефону. И вот настало время первого очного свидания. Он пришел пьяный, совсем пьяный. Наихудшее несостоявшееся свидание в моей жизни.
1: Мне кажется, он просто очень переживал. Волновался, и для храбрости, так сказать, да, и глотанул. А может, он, организм у него, знаете, как вот у чукчей, не воспринимают же они...
0: А там не расщепляют алкалоиды, да.
1: Не хотел, не хотел, так вышло.
0: А потом еще, вот, в психиатрии мы знаем, есть такое понятие патологическое опьянение, это когда с рюмки улетаешь.
1: Ну да, вот я и говорю. Да. Не получается там. Но, с другой стороны, зачем такой товарищ вообще нужен? Елена Николаевна, было у меня свидание в 2001 году. Познакомились мы у общих знакомых на 9 мая, и он предложил меня подвезти домой. Я согласилась, мы поехали и сломались. Ну и что вы думаете? Я полезла тросик сцепления делать, он порвался, чем сильно его удивило. Провозилась долго, замерзла, еще и дождь был. В общем, он предложил ехать к нему, это было ближе. Согреться, обсохнуть, так и прижилась. Новую машину мы купили уже, будучи в браке, через 3 года. И стали они жить, поживать, да добра наживать, да за ландышами ездить.
0: И тросики чинить.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждали свидания. Да, все утро обсуждали ваши свидания, удавшиеся и не очень. Где вы с кем встретились и кого вдруг полюбили с первого взгляда. Такое тоже бывает тут у Олега Юрьевича. Так и произошло в нашей группе ВКонтакте. Радио Ваня написал: познакомились на свадьбе. Она свидетельница, я свидетель. Живем уже 14 лет душа в душу. Олег, а на свидание-то ходите? Вы жену приглашаете на свидание? Ведь говорят, чем чаще ты приглашаешь жену или мужа на свидание, тем крепче ваш брак.
1: Ирина Соловьева здесь же ВКонтакте. Наше первое свидание было в городском парке в Шуе. Много болтали, смотрели на закат. Там же первый раз и поцеловались. Потом пошел дождь. Ну, я, конечно же, заболела. Такое веселое свидание.
0: Прямо там в парке захворала, как говорится, закашляла. Андре, у меня все свидания проходят на ура. Но, должен признаться, один раз девочка все-таки наотрез отказалась со мной встречаться. Как тогда говорили, ходить. Из-за того, что я еще в армии не служил. И не помогли мои враки, что я студент. Вот интересно, а почему? Почему, если в армии не служил, то нельзя встречаться? А, она, наверное, не хотела его ждать.
1: Ну, вероятно. Оля Авдеева в телеграм-канале Радио Ваня FM. Мы с мужем очень любим сходить куда-нибудь поесть. Ну, конечно, романтические поездки по поводу годовщины свадьбы и дня рождения. А вместе мы с мужем уже 42 года.
0: Ого! Вот это срок, вот это я понимаю. Ну и что, друзья, побеждает у нас сегодня Ксения Коряковцева. Что касается свиданий, это по моей части признается Ксения. Стараюсь максимально часто мужа удивлять. Прогулки в парк Райненбаум, поездки на развод мостов, покатушки на автомобиле и обязательно в сопровождении каких-нибудь вкусных блюд. Но одно из моих любимых свиданий – катание в Петергофе на лодках. А на первое свидание я мужу принесла блины с капустой и яйцом и тем самым его покорила. Фотографии одного из свиданий, даже двух, прилагаются. Как раз лодка и вот в котелке, наверное, Ксения сварила мужу еще и уху.
1: Да, как говорится, покормила, покорила. Дорогая Ксюша, мы вас поздравляем и вручаем подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
0: Партнер розыгрыша – бренд обручальных колец «Вокруг пальца». Обручальные кольца больше не обязаны быть скучными. Их всегда можно сменить, если очень хочется. Приходите за кольцами с личной историей в пространство «Вокруг пальца». Санкт-Петербург, Восстание 25, ООО «Ринг Студио».
2: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: процентов заряда. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области стартовала благотворительная акция для юных пациентов. В России планируют ввести единый билет для пригородных поездок. Опрос показал, с чем у россиян ассоциируется лето. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости для юных пациентов», пишут в МИ-44. Организаторы считают, что для детей важна не только медицинская помощь, но и внимание, поэтому предлагают порадовать их подарками. Подарить ребятам можно новые игрушки или наборы для творчества в заводской упаковке. Передать подарки в Костроме можно по адресу Ленина 20, а также на улице Зеленые, ряды 1. Пункты приема работают с 1 июня по 1 июля. В будние дни с 9 утра до 16 вечера. 5 июля все игрушки и наборы для творчества передадут в Костромскую областную детскую больницу и детские отделения районных больниц региона. Единый электронный билет в пригороде на разные виды транспорта планируют ввести в России. Об этом заявил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он рассказал, что правовым фундаментом для этого является закон, принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ. Напомню, в апреле текущего правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 35 года. Для реализации идеи необходимо создание единой цифровой платформы, считает Никитин. Планируется, что она обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта. Россияне рассказали, что для них значит лето, пишет газета.ру. По результатам опроса, в летний период 53% россиян стараются есть как чаще свежие продукты, в числе которых сезонные ягоды и фрукты, купленные на рынке. При этом некоторые из участников даже выращивают собственный урожай на своем огороде или ходят за дикими ягодами в лес. Другие 38% поделились, что для них лето – это теплые вечера, яркие закаты, а также долгие неспешные прогулки. Еще треть опрошенных в это время года обязательно отправляются в поездку на море. Эти россияне признались, что не представляют свой летний отпуск без таких путешествий. Столько же респондентов собираются провести время на даче. Они не представляют этот сезон без грядок, свежего воздуха и семейных встреч на природе. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
0: Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костромской области стартует ежегодный фестиваль традиций. Россиянам рассказали, какие астрономические явления можно увидеть летом. Эксперты назвали неочевидные причины тяги к бургерам и пицце. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартует ежегодный фестиваль дорогами народных традиций, пишут СМИ-44. На нем будет презентован творческий и экономический потенциал муниципалитетов. Мероприятия запланированы в Нерехте, Чухламе, Красном на Волге, Галиче, Шарье и других городах. На деревенских подворьях районы представят изделия народно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению традиционных изделий, оберегов и сувениров. Вместе с тем, желающие смогут приобрести товары местных производителей и попробовать приготовленное по старинным рецептам традиционное блюдо. Ближайший фестиваль пройдет 6 июня в Нерехте. В ходе культурной программы на сцене выступят лучшие творческие коллективы районов, а также сольные исполнители. Летом этого года россиян ждут сразу несколько интересных астрономических явлений, которые можно увидеть невооруженным глазом. Об этом газете «РУ» рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института Сергей Жуйко. По его словам, в начале июня можно наблюдать сближение Венеры и Юпитера, наименьшее расстояние между ними будет примерно 9 июня. В конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна, что тоже можно наблюдать невооруженным глазом. В августе же пройдет метеорный дождь Персеиды, падающие звезды, которые являются микроскопическими песчинками, сгорающими в атмосфере. Это явление можно будет увидеть 9, 10, 11 и 12 августа также в любой точке России. Желание заказать пиццу или бургер не всегда говорит о том, что человеку просто хочется чего-то сытного. Как объясняют эксперты, бургер, пицца и подобное им блюда дают ясный и насыщенный вкус. В них объединяются поджаренная корочка, сыр, соусы и мясные ингредиенты. Поэтому такая комбинация быстро дает удовольствие и хорошо запоминается. Кроме того, работает и общий фон вокруг такой еды. По словам специалистов, это давно уже не только вопрос вкуса, но и сильный маркетинг. Бургеры и пиццу подают как символ отдыха и награды после тяжелого дня. Еще один важный момент – эмоциональная память, убеждены эксперты. У многих такая еда связана с чем-то теплым и знакомым с детства. В итоге человек тянется не только к самой еде, но и к ощущению комфорта, которое с ней ассоциируется. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44». Город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
7: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес Калиновская, 41, телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
8: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
9: Автостёкла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
10: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
11: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам. А также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56.
13: Это не шутки.
14: Радио Ваня. Ближе и роднее.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Реклама.
1: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
2: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
3: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
4: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
5: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30-30-23. Код города 49-42.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме началась подготовка к юбилейному полумарафону. В Госдуме предложили оплатить выпускной для школьников из многодетных семей. Психолог рассказала, как способствовать развитию ребенка летом. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. 12 июня в Костроме состоится традиционный полумарафон «Здорово, Кострома», пишут СМИ-44. Он проводится ежегодно в рамках российского проекта «Бегом по Золотому кольцу». В этом году на старт выйдут более 2500 участников. Это бегуны из 56 регионов России и спортсмены из 4 иностранных государств – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и даже Шри-Ланки. Старт забегом будет дан на Сусанинской площади. Участники преодолеют дистанции в 21, 10, 5 и 3 километра. Стоит отметить особенность полумарафона в нашем городе – сочетание спортивной и туристической составляющей. Маршруты дистанции проложены по главным историческим улицам города. Остальные забеги пройдут в Москве, Ярославле, Рыбинске, Ростове-Великом, Иванове и Угличе. Более подробное расписание мероприятий можно узнать на официальном сайте проекта. Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям, пишет газета.ру. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Крайне важно, чтобы она не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. Чтобы замотивировать ребенка читать и учиться без принуждения в летний период, можно придумывать игру на каждую неделю каникул, рассказала психолог Ольга Преснова. Ее слова приводит газета.ру. Первым шагом, по словам психолога, станет выбор темы для игры. Необходимо составить примерный сценарий заданий, игр и экскурсий на 7 дней. Далее необходимо придумать задания, объединенные одной темой на каждый день. При выборе направления необходимо учитывать, на что именно ваш ребенок откликнется с большим желанием, отмечает эксперт. Ну и в-третьих, можно разработать примерный сценарий каждого дня с учетом трекера полезных привычек и школьной программы по интересующим предметам. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина 41, телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
2: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня! Радио Ваня!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама.
5: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». В Костромской области выставили на торги училище в усадьбе Островского. Минпросвещение обновит школьный стандарт для 10-х и 11-х классов в следующем году. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Островском районе Костромской области на аукцион выставлено здание начального училища в селе Щелоково, построенное вдовой драматурга, пишут СМИ 44. Щелоково известно не только как усадьба великого драматурга, но и как живописный природный уголок с уникальными ландшафтами, которые вдохновляли писателя. В 1899 году училищу присвоили имя Островского. Более 100 лет здание использовалось по первоначальному назначению как школа для местных детей. Сегодня же объект культурного наследия представляет собой нежилое здание площадью 142 квадратных метра и земельный участок 517 квадратов. Прием заявок завершится 21 июня, а сам аукцион состоится 3 днями позже. С начала учебного года в российских школах планируется ввести обновленный образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов, пишет Газета.ру. Новый ВГОС среднего общего образования разработан Министерством просвещения России. Согласно проекту документа, старшеклассники получат право изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубления. При этом для тех, кто хочет более детально освоить отдельные дисциплины, сохранится возможность профильного обучения. Кроме этого, в ведомстве отметили, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными с упором на практическое применение. Вместе с тем, в перечень метапредметных результатов обучения впервые включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама.
4: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
5: Костромской государственный университет. Твой выбор для успешного будущего.
6: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Вага. Ближе и роднее. Радио Вага. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костромской области стартовала благотворительная акция для юных пациентов. В России планируют ввести единый билет для пригородных поездок. Опрос показал, с чем у россиян ассоциируется лето. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости для юных пациентов», пишут в МИ-44. Организаторы считают, что для детей важна не только медицинская помощь, но и внимание, поэтому предлагают порадовать их подарками. Подарить ребятам можно новые игрушки или наборы для творчества в заводской упаковке. Передать подарки в Костроме можно по адресу Ленина 20, а также на улице Зеленые, ряды 1. Пункты приема работают с 1 июня по 1 июля. В будние дни с 9 утра до 16 вечера. 5 июля все игрушки и наборы для творчества передадут в Костромскую областную детскую больницу и детские отделения районных больниц региона. Единый электронный билет в пригороде на разные виды транспорта планируют ввести в России. Об этом заявил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он рассказал, что правовым фундаментом для этого является закон, принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ. Напомню, в апреле текущего правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 35 года. Для реализации идеи необходимо создание единой цифровой платформы, считает Никитин. Планируется, что она обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта. Россияне рассказали, что для них значит лето, пишет газета.ру. По результатам опроса, в летний период 53% россиян стараются есть как чаще свежие продукты, в числе которых сезонные ягоды и фрукты, купленные на рынке. При этом некоторые из участников даже выращивают собственный урожай на своем огороде или ходят за дикими ягодами в лес. Другие 38% поделились, что для них лето – это теплые вечера, яркие закаты, а также долгие неспешные прогулки. Еще треть опрошенных в это время года обязательно отправляются в поездку на море. Эти россияне признались, что не представляют свой летний отпуск без таких путешествий. Столько же респондентов собираются провести время на даче. Они не представляют этот сезон без грядок, свежего воздуха и семейных встреч на природе. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня середина недели, с чем вас от всей души и поздравляю. 3 мая на календаре. Меня зовут Андрей Шмурай и предлагаю вернуться прямо сейчас к нашей игре «Угадай фильм». Правила несложные и ничуть не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, немедленно наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Традицию, опять же, не нарушаем. Сегодня среда. И слушаем отрывок из голливудской картины.
0: Угадай фильм.
2: Посмотрите на свет. Видите металлическую полосу? Видите? Это устройство слежения. Если у вас есть еще такие же, избавьтесь от них. Иначе они пойдут за вами и будут знать, на что вы их тратите.
1: Много раз задавал себе вопрос, а существует ли она? А о чем это я? Узнаем с вашей помощью. Номер телефона в студии 325-696, код города 812. Сегодня победителю вновь достанутся два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Всем удачи, жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Ваня, Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.com

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
6: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
7: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы-44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-153.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня, 3 мая, отмечается День паранормальных явлений. Это праздник для любителей мистики, тех, кто интересуется привидениями, НЛО, полтергейстами и загадочными совпадениями. Именно о паранормальном наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Оказывается, причина, по которой мы верим в паранормальные явления, скрывается в нашем мозге, и почти все очевидное невероятное можно объяснить с научной точки зрения. Правда, иногда эти объяснения звучат еще более дико, чем уверенность, что в ночь с пятницы на субботу обнаженный синий гном танцевал тверк у тебя на книжной полке.
0: Четвертое место.
1: Спиритические доски – развлечение более популярное на Западе, чем в России. Тем не менее, к идее, что духи двигают стрелку на картонке с буквами, многие относились вполне себе серьезно. Да и как можно не верить в очевидное? Вот ты и еще несколько твоих честных друзей положили руки на стрелку, и через несколько мгновений она начала двигаться.
0: Третье место.
1: Французский астролог Мишель Гаклен еще в 1968 году предложил всем желающим провести бесплатный индивидуальный анализ личности на основе его астрологического знака. Все, что вам было нужно сделать, это указать дату рождения. Невероятно. Но 94% людей, пославших ему свои данные, заявили, что он описал их идеально.
0: Второе место.
1: Ученые выяснили, что люди, которые видели призраков, в 99% случаев находились в состоянии сильного стресса и в 100% случаев долгое время пребывали в одиночестве. Так что именно эти два фактора и стоит винить в возникновении подобных галлюцинаций, а вовсе не то, что ваш ушедший в мир иной родственник затаил на вас обиду.
0: Первое место.
1: Причина, по которой некоторые думают, что они были похищены инопланетянами, может быть гораздо проще, чем можно себе представить. Согласно проведенному эксперименту, им это просто приснилось. Несколько сотен лет назад люди, страдавшие от сонного паралича, сообщали, что видели демонов. Сегодня демоны вышли из моды, поэтому люди вместо них видят инопланетян.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области стартует ежегодный фестиваль традиций. Россиянам рассказали, какие астрономические явления можно увидеть летом. Эксперты назвали неочевидные причины тяги к бургерам и пицце. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартует ежегодный фестиваль «Дорогами народных традиций», пишут СМИ-44. На нем будет презентован творческий и экономический потенциал муниципалитетов. Мероприятия запланированы в Нерехте, Чухламе, Красном на Волге, Галиче, Шарье и других городах. На деревенских подворьях районы представят изделия народно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению традиционных изделий, оберегов и сувениров. Вместе с тем, желающие смогут приобрести товары местных производителей и попробовать приготовленное по старинным рецептам традиционное блюдо. Ближайший фестиваль пройдет 6 июня в Нерехте. В ходе культурной программы на сцене выступят лучшие творческие коллективы районов, а также сольные исполнители. Летом этого года россиян ждут сразу несколько интересных астрономических явлений, которые можно увидеть невооруженным глазом. Об этом газете «РУ» рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института Сергей Жуйко. По его словам, в начале июня можно наблюдать сближение Венеры и Юпитера, наименьшее расстояние между ними будет примерно 9 июня. В конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна, что тоже можно наблюдать невооруженным глазом. В августе же пройдет метеорный дождь Персеиды, падающие звезды, которые являются микроскопическими песчинками, сгорающими в атмосфере. Это явление можно будет увидеть 9, 10, 11 и 12 августа также в любой точке России. Желание заказать пиццу или бургер не всегда говорит о том, что человеку просто хочется чего-то сытного. Как объясняют эксперты, бургер, пицца и подобное им блюда дают ясный и насыщенный вкус. В них объединяются поджаренная корочка, сыр, соусы и мясные ингредиенты. Поэтому такая комбинация быстро дает удовольствие и хорошо запоминается. Кроме того, работает и общий фон вокруг такой еды. По словам специалистов, это давно уже не только вопрос вкуса, но и сильный маркетинг. Бургеры и пиццу подают как символ отдыха и награды после тяжелого дня. Еще один важный момент – эмоциональная память, убеждены эксперты. У многих такая еда связана с чем-то теплым и знакомым с детства. В итоге человек тянется не только к самой еде, но и к ощущению комфорта, которое с ней ассоциируется. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

солнышко в руках. Радио Баня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Признаюсь, друзья, мне нравятся фильмы, которые состоят из маленьких рассказиков. Я сейчас говорю об «Альманахах». Именно такой фильм я хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Это российская недавно вышедшая картина под названием «Хейтер». По сути, в этой картине хейтер лишь один, и о его судьбе заключительная история этого фильма, где главную роль, как всегда, прекрасно исполнил Алексей Серебряков. Помимо него прекрасный актерский ансамбль: Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Александра Самойленко, Ирина Пегова, Станислав Бондаренко, Владимир Сычев. Всех и не перечислишь. Особое внимание хочу обратить на новеллу о цирке. Подробностей раскрывать не буду, но был немало удивлен, когда узнал, что эта история происходила реально и рассказал ее не кто-нибудь, а сам Эдгард Запашный. Кстати, именно их 14 реальных тигров и участвовали в съемках этой новеллы. Об остальных историях умолчу, но, друзья, откровенно признаюсь, все они душещипательные. Так что кино на вечер. «Хейтер», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: года это ночь.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья! На что только не идут люди ради пресловутых лайков. Некто Алин Феррелл теперь персона нон-грата в парке развлечений Six Flags. Это штат Огайо, Соединенные Штаты. Что же он придумал? Он заявил своим подписчикам, что съест 10 куриных наггетсов во время катания на американских горках. Нормальный, нет? Мужчина спрятал еду под одеждой и действительно пронес кусочки курицы на аттракцион. Успел он съесть не 10, а всего лишь 7 штук, однако его трюк привлек к нему огромное внимание. Правда, на поедание курицы обратили внимание не только поклонники блогера, но и администрация парка. Они совершенно справедливо заметили: вы же могли подавиться, и в этом бы не было ничего забавного. В общем, запретили парню посещать парк, а он и рад, потому что это только добавило ему популярности. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
3: Реклама. Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
4: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме началась подготовка к юбилейному полумарафону. В Госдуме предложили оплатить выпускной для школьников из многодетных семей. Психолог рассказала, как способствовать развитию ребенка летом. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. 12 июня в Костроме состоится традиционный полумарафон «Здорово, Кострома», пишут СМИ-44. Он проводится ежегодно в рамках российского проекта «Бегом по Золотому кольцу». В этом году на старт выйдут более 2500 участников. Это бегуны из 56 регионов России и спортсмены из 4 иностранных государств – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и даже Шри-Ланки. Старт за бегом будет дан на Сусанинской площади. Участники преодолеют дистанции в 21, 10, 5 и 3 километра. Стоит отметить особенность полумарафона в нашем городе – сочетание спортивной и туристической составляющей. Маршруты дистанции проложены по главным историческим улицам города. Остальные забеги пройдут в Москве, Ярославле, Рыбинске, Ростове-Великом, Иванове и Угличе. Более подробное расписание мероприятий можно узнать на официальном сайте проекта. Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям, пишет газета.ру. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Крайне важно, чтобы она не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. Чтобы замотивировать ребенка читать и учиться без принуждения в летний период, можно придумывать игру на каждую неделю каникул, рассказала психолог Ольга Преснова. Ее слова приводит газета.ру. Первым шагом, по словам психолога, станет выбор темы для игры. Необходимо составить примерный сценарий заданий, игр и экскурсий на 7 дней. Далее необходимо придумать задания, объединенные одной темой на каждый день. При выборе направления необходимо учитывать, на что именно ваш ребенок откликнется с большим желанием, отмечает эксперт. Ну и в-третьих, можно разработать примерный сценарий каждого дня с учетом трекера полезных привычек и школьной программы по интересующим предметам. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
6: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
7: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
8: Окна, двери, потолки, Росстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 77-0908.
8: Росстрой.
9: 77-0908.

0: на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30.

0: акцию, которая развернулась вокруг него в конце марта текущего года. Тогда состоялся его концерт в Краснодаре, в рамках которого Крид попросил зрителей быть активнее и не смотреть на него через экран телефона. Вскоре этот фрагмент стал вирусным в соцсетях, а сам исполнитель столкнулся с негативной реакцией пользователей. В интервью Егор Крид заявил, что сейчас, по его мнению, эра эдитов, то есть время, когда публикуются ролики с фразами, вырванными из контекста. По словам певца, то же самое произошло с ним в одночасье. В интернете сложилось мнение, будто он обиделся на собственных фанатов. «Люди выставляют меня таким образом, что будто я не люблю свою аудиторию. Взял и обиделся на фанатов, остановил свое выступление, хотя было совсем по-другому», — сказал артист. Поп и рэп-исполнитель уточнил, что в Краснодаре у него были полные солдауты, и за два дня шоу удалось собрать 20 000 зрителей.
1: Звездный час.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Легендарный футболист и бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм удостоится собственной звезды на Голливудской аллее славы, сообщает Голливудская торговая палата. Торжественное открытие запланировано на 12 июня в Лос-Анджелесе. Ожидается, что на церемонии знаменитого спортсмена поддержат его супруга, певица и дизайнер Виктория Бекхэм, а также актер Том Круз. Дэвид Бекхэм, напомним, завершил карьеру игрока в 2013-м. За это время он успел выступить за такие титулованные клубы, как Манчестер Юнайтед, Мадридский Реал, Пари Сен-Жермен, Милан и Лос-Анджелес Гэлакси. В его активе победы в чемпионатах Англии, Испании, Франции, а также триумф Лиги чемпионов. За национальную сборную Бекхэм провел 115 матчей в течение 6 лет, являясь ее капитаном. Кстати, в последние годы Бекхэм успешно реализует себя в бизнесе. Он является совладельцем клуба Интер Майами, за который играет восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси.
0: Звездный час.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileSleep.ru. Реклама.
2: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
3: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
4: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. Вторая Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
5: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30-30-23. Код города 49-42.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня. Радио Ваня.
8: Вчерашний день.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области выставили на торги училище в усадьбе Островского. Минпросвещение обновит школьный стандарт для 10 и 11 классов в следующем году. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Островском районе Костромской области на аукцион выставлено здание начального училища в селе Щелоково, построенное вдовой драматурга, пишут СМИ 44. Щелоково известно не только как усадьба великого драматурга, но и как живописный природный уголок с уникальными ландшафтами, которые вдохновляли писателя. В 1899 году училищу присвоили имя Островского. Более 100 лет здание использовалось по первоначальному назначению как школа для местных детей. Сегодня же объект культурного наследия представляет собой нежилое здание площадью 142 квадратных метра и земельный участок 517 квадратов. Прием заявок завершится 21 июня, а сам аукцион состоится 3 днями позже. С начала учебного года в российских школах планируется ввести обновленный образовательный стандарт для 10 и 11 классов, пишет газета.ру. Новый ВГОС среднего общего образования разработан Министерством просвещения России. Согласно проекту документа, старшеклассники получат право изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубления. При этом для тех, кто хочет более детально освоить отдельные дисциплины, сохранится возможность профильного обучения. Кроме этого, в ведомстве отметили, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными с упором на практическое применение. Вместе с тем, в перечень метапредметных результатов обучения впервые включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hub-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
5: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
6: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой.
8: 770908.
9: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
10: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, согласно сервису Яндекс.Погода.
13: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
14: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня, 3 мая, отмечается День паранормальных явлений. Это праздник для любителей мистики, тех, кто интересуется привидениями, НЛО, полтергейстами и загадочными совпадениями. Именно о паранормальном наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Оказывается, причина, по которой мы верим в паранормальные явления, скрывается в нашем мозге, и почти все очевидное невероятное можно объяснить с научной точки зрения. Правда, иногда эти объяснения звучат еще более дико, чем уверенность, что в ночь с пятницы на субботу обнаженный синий гном танцевал тверк у тебя на книжной полке.
0: Четвертое место.
1: Спиритические доски – развлечение более популярное на Западе, чем в России. Тем не менее, к идее, что духи двигают стрелку на картонке с буквами, многие относились вполне себе серьезно. Да и как можно не верить в очевидное? Вот ты и еще несколько твоих честных друзей положили руки на стрелку, и через несколько мгновений она начала двигаться.
0: Третье место.
1: Французский астролог Мишель Гаклен еще в 1968 году предложил всем желающим провести бесплатный индивидуальный анализ личности на основе его астрологического знака. Все, что вам было нужно сделать, это указать дату рождения. Невероятно. Но 94% людей, пославших ему свои данные, заявили, что он описал их идеально.
0: Второе место.
1: Ученые выяснили, что люди, которые видели призраков, в 99% случаев находились в состоянии сильного стресса и в 100% случаев долгое время пребывали в одиночестве. Так что именно эти два фактора и стоит винить в возникновении подобных галлюцинаций, а вовсе не то, что ваш ушедший в мир иной родственник затаил на вас обиду.
0: Первое место.
1: Причина, по которой некоторые думают, что они были похищены инопланетянами, может быть гораздо проще, чем можно себе представить. Согласно проведенному эксперименту, им это просто приснилось. Несколько сотен лет назад люди, страдавшие от сонного паралича, сообщали, что видели демонов. Сегодня демоны вышли из моды, поэтому люди вместо них видят инопланетян.
0: Великолепная пятерка. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет! И это наша рубрика об отношениях. Вот как вы думаете, могут ли братья наши меньшие помочь нам, так сказать, в выстраивании личных отношений с противоположным полом? Оказывается, могут. Дело в следующем. У девушки живет чудесный пес по кличке Майло. Она его обожает. Кстати, не только она, но и ее подруга Лорен. Вторая не имеет возможности держать питомца, поэтому несколько раз с разрешения хозяйки брала Майло на прогулки. И вот тут эта 30-летняя, между прочим, одинокая Лорен заметила, что во время таких прогулок на нее обращают внимание мужчины-собачники. Дама сделала выводы и стала постоянно выпрашивать у приятельницы Майло, чтобы знакомиться с мужчинами. Ну, все бы ничего, но Лорен вывешивает в соцсетях фото Майло, называя себя его любящей мамой. А некоторое время назад она даже в разговорах начала называть пса своим. И, естественно, терпение-то настоящей хозяйки кончилось. Она заявила подруге, что не желает, чтобы ее любимец был реквизитом для чужой личной жизни. Лорен, лишившаяся Майло, очень расстроена, но героиню, засомневавшаяся в своем решении, поддержали пользователи соцсетей. Приятельница должна понять, что существуют границы, переступать через которые не стоит. Все верно, друзья мои. Я вот одного не пойму. А почему бы ей не завести своего собственного пса? Вопрос. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Если в окно.

0: Фаня. Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Российские аэропорты и авиакомпании присоединяются к тестированию посадки в самолет по биометрии. В июне россиянам предстоят долгие выходные, приуроченные ко Дню России. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом сообщила РИА Новости. Соответствующее предложение поступило к главе Минтруда Антону Котякову. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Важно, чтобы выплата не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Об этом РИА Новости заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что в московском аэропорту Шереметьево запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург Аэрофлота пассажиры, имеющие подтвержденную биометрию, могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки в самолет без предъявления паспорта. К дальнейшему эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры, сказал Никитин. И в завершении выпуска. В июне россиянам предстоят долгие выходные, приуроченные ко Дню России. Большинство жителей, планирующих в это время поездки, хотят отправиться в Санкт-Петербург. Такие планы есть почти у 17% туристов, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneToTrip. Второе место в рейтинге наиболее популярных в июне направлений занимает Москва, на которую приходится 10,7% бронирований. Далее следует Нижний Новгород 6,4% и Казань 6,3%. Главным открытием текущего сезона аналитики назвали Эстосадок, курорт Красная Поляна, куда планируют отправиться 4% туристов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». Come on.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58% согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Признаюсь, друзья, мне нравятся фильмы, которые состоят из маленьких рассказиков. Я сейчас говорю об «Альманахах». Именно такой фильм я хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Это российская недавно вышедшая картина под названием «Хейтер». По сути, в этой картине хейтер лишь один, и о его судьбе заключительная история этого фильма, где главную роль, как всегда, прекрасно исполнил Алексей Серебряков. Помимо него, прекрасный актерский ансамбль: Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Станислав Бондаренко, Владимир Сычев. Всех и не перечислишь. Особое внимание хочу обратить на новеллу о цирке. Подробностей раскрывать не буду, но был немало удивлен, когда узнал, что эта история происходила реально и рассказал ее не кто-нибудь, а сам Эдгард Запашный. Кстати, именно их 14 реальных тигров и участвовали в съемках этой новеллы. Об остальных историях умолчу, но, друзья, откровенно признаюсь, все они душещипательные. Так что кино на вечер. «Хейтер», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: «Китайские штучки».
1: Всем привет, друзья! На что только не идут люди ради пресловутых лайков. Некто Алин Феррелл теперь персона нон-грата в парке развлечений Six Flags. Это штат Огайо, Соединенные Штаты. Что же он придумал? Он заявил своим подписчикам, что съест 10 куриных наггетсов во время катания на американских горках. Нормальный, нет? Мужчина спрятал еду под одеждой и действительно пронес кусочки курицы на аттракцион. Успел он съесть не 10, а всего лишь 7 штук, однако его трюк привлек к нему огромное внимание. Правда, на поедание курицы обратили внимание не только поклонники блогера, но и администрация парка. Они совершенно справедливо заметили: вы же могли подавиться, и в этом бы не было ничего забавного. В общем, запретили парню посещать парк, а он и рад, потому что это только добавило ему популярности. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Ближе

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян в 2027 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов. Третья часть семейной комедии «Чебурашка» выйдет в широкий прокат 1 января 2027 года. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиян в 2027 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом России. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля 2027 года. При этом в ведомстве отметили, что общее количество нерабочих дней в 2027 году составит 118, столько же, сколько предусмотрено и в 2026. Для формирования графика выходных предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22. С учетом этих переносов россияне смогут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов, фальшивых водительских прав, медицинских справок для водителей, сообщает РИА Новости. Ответственными за реализацию инициативы назначены сразу несколько ведомств: МВД, Роскомнадзор, Минцифры, а также Росздравнадзор. Срок введения новых мер запланирован на 2027 год. Кроме того, в правительстве предлагают распространить внесудебную блокировку на объявления об услугах по быстрому получению водительских прав и другую помощь с госуслугами в сфере правил дорожного движения. И в завершении выпуска третья часть семейной комедии «Чебурашка» выйдет в широкий прокат 1 января 2027 года. Об этом сообщает Афиша Дейли со ссылкой на дистрибьютора «Атмосфера кино». Издание также публикует тизер картины. Сюжет фильма разворачивается вокруг приезда в приморский город настоящей семьи Чебурашки, его родителей, дедушки и старшего брата. Режиссером картины вновь выступил Дмитрий Дьяченко, а к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и другие. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
2: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
3: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Мы с тобой...

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: радио Ваня.
1: Кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!